0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Check it out. Feiern ohne Kompromisse. Fiesta Mania. Hier wird gefeiert.